хочу сказать, мне есть такое свойство, когда заболевают близкие люди, я перетаскиваю.